0: области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 22 июня, ожидается переменная облачность. Ночью и днем временами пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти 4,9 метров в секунду. Давление будет падать 742 миллиметра. Температура ночью плюс 16-18, а днем 25-27 градусов тепла. Во вторник, 23 июня, малооблачно и без осадков. Ночью 13-15, днем 21-23, в среду днем до плюс 21 и также без осадков. В четверг похолодает до плюс 19 и пройдут небольшие дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити».
5: С нами тепло.

0: новости. Билеты для теоретического экзамена на права обновят. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Автомобильные версии Яндекс.Карт и навигатора стали лучше работать при нестабильном интернете и GPS. В приложениях для Apple CarPlay и Android Auto добавили режим по шагам. На мобильных устройствах он появился еще несколько месяцев назад. Потеряв интернет, система не перебрасывает курсор по карте. Она пошагово ведет пользователя по маршруту и дает подсказки о маневрах. Водителю при этом нужно внимательнее следить за маршрутом и перелистывать экран вручную после каждого этапа пути. Билеты для теоретического экзамена на права обновят. В Министерстве внутренних дел подготовили 40 обновленных билетов на знание правил дорожного движения. Сейчас они проходят согласование в научном центре ГАИ. Планируется, что вопросов в экзамене станет больше. Акцент сделают на оказании первой помощи пострадавшим в случае ДТП. А характер вопросов приблизит к реальной жизни. Раньше они более формально проверяли знание правил. Когда начнут принимать экзамены по новым вопросам, пока неизвестно. Россияне стали чаще обращаться в страховые компании за возмещениями по ОСАГО. С января по апрель этого года подали 695 тысяч заявлений. Рост к прошлому году в районе 1%. Сумма выплат также растет, но быстрее, в среднем на 9%. ДТП обходятся страховым компаниям дороже, чем раньше, из-за роста цен на запчасти и ремонт. При этом цены на полисы растут незначительно, в основном благодаря увеличению количества застрахованных водителей и оптимизации тарифов. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио Infinity.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Армия и население страны не были к этому готовы. В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов. Красная армия не была моторизована. Командный состав из-за сталинских репрессий конца 1930-х годов состоял в основном из малоопытных полководцев. Несмотря на героизм и самопожертвование советских солдат и офицеров, в первые недели войны остановить врага не удалось. До последнего сражались герои Брестской крепости, Минска, Киева и Одессы, Ленинграда и Сталинграда, Севастополя и Новороссийска, Керчи и Тулы, Смоленска и Мурманска. Однако уже в 1941 году план молниеносной войны, в ходе которой германское командование планировало за несколько месяцев захватить весь Советский Союз, провалился в битве под Москвой. В скором времени советская армия разбила фашистские войска под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, правобережной Украине и Белоруссии, в ходе Яско-Кишиневской, Висло-Одерской и Берлинской операций. В этот день по всей стране приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные передачи, проходят различные торжественные памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.
2: 22 июня 1941 года началась героическая оборона Брестской крепости. Брестская крепость – крепость в черте города Бреста, Белоруссия, тогда входившего в состав Советского Союза. Героическая оборона Брестской крепости стала яркой страницей в истории Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года командование гитлеровских войск планировало полностью овладеть крепостью. В результате внезапного нападения гарнизон Брестской крепости оказался отрезанным от основных частей Красной армии, однако фашисты встретили яростный отпор ее защитников. В 1971 году здесь появился мемориал, гигантские скульптуры «Мужество и жажда», пантеон славы, площадь церемониалов, законсервированные руины и восстановленные казармы Брестской крепости.
0: А в этот день. События, ставшие историей.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 22 июня, ожидается переменная облачность. Ночью и днем временами пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти 4,9 метров в секунду. Давление будет падать 742 миллиметра. Температура ночью плюс 16-18, а днем 25-27 градусов тепла. Во вторник, 23 июня, малооблачно и без осадков. Ночью 13-15, днем 21-23. В среду днем до плюс 21 и также без осадков. В четверг похолодает до плюс 19 и пройдут небольшие дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Россиянам за первый квартал этого года одобрили 220 тысяч ипотечных кредитов, что на 62% превысило показатели прошлого года за аналогичный период. Это колоссальный рост, причем на льготные программы приходится порядка 53% от общего числа кредитов, сообщил президент Ассоциации российских банков академик Григин Тасунян. По его словам, относительно льготных кредитов показатели снизились за год на 9%, в то время как по рыночным программам россиянам одобрили втрое больше кредитов, повысив общую долю на 12%. На это повлияло снижение ключевой ставки, плюс вырос спрос на рефинансирование, пояснил эксперт. На рост рыночной ипотеки влияет ужесточение выдачи семейной ипотеки, поэтому доля льготной сокращается. Раньше это было 70-75%, добавил эксперт. Росстандарт утвердил новый ГОСТ с рекомендациями по проведению уборки помещений, об этом сообщает РИА Новости. Новый ГОСТ вступит в силу с 1 июля текущего года. Согласно документу, стандарт содержит рекомендации по организации эксплуатации чистых помещений для обеспечения эффективной работы и соблюдения требований к чистоте. В нем определены правила работы с персоналом, порядок входа и выхода из помещений, требования к уборке, техническому обслуживанию и контролю. ГОСТ предусматривает разделение процесса уборки на несколько этапов. В частности, отдельно рекомендуется проводить очистку поверхностей в здании, критически важных поверхностей и оборудования. И в завершении выпуска: знаменитый дуб в Шервудском лесу Великобритании, который по преданию служил убежищем для Робин Гуда и его соратников, засох в возрасте около 1200 лет. Об этом пишет газета Independent. По данным природоохранных организаций, весной 26 года дуб впервые не выпустил листья. Эксперты отмечают, что дерево находилось в упадке на протяжении последних лет из-за сочетания нескольких факторов, включая засухи, аномальную жару и ухудшение состояния корневой системы. Дерево считается одной из главных достопримечательностей Шервудского леса в графстве Ноттингемшир. Возраст дерева оценивается примерно в 800-1200 лет, а его образ неразрывно связан с легендой о Робин Гуде. Ежегодно дуб привлекал сотни тысяч туристов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелант раскрыл всю модельную линейку. На официальном сайте появились изображения 5 моделей, все кроссоверы. 3 из них основаны на моделях JQ, еще 2 аналоги Amoda. Напомним, Джелант — это новая российская марка.

Машины собирают на заводе в Ленинградской области. Уже стартовали продажи кроссоверов J6. УАЗ тестирует дизельный «Патриот». В сети появилось видео с полигона на МИ. В пресс-службе завода подтвердили, что на записи едет внедорожник с новым турбодизелем на 136 лошадиных сил. Машина проходит дорожные тесты. В лаборатории ее проверяют на шумность и вибрацию. В продажу обновленный «Патриот» поступит в конце года. Voya Dream стал самым популярным минивеном класса люкс. С начала года в России продали 650 штук. Это каждый четвертый новый люксовый минивен в стране. Напомним, Voya Dream – это мощный гибрид российской сборки. Подходит в качестве офиса на колесах или бизнес-шаттла. Цена от 7,5 миллионов рублей. За последние 5 лет российский автопром изменился до неузнаваемости. Позитивные процессы есть, появляются новые модели, запускаются производства автокомпонентов. Но многое вызывает справедливую критику. Цены резко выросли, а реальный выбор машин сузился. Подробнее о происходящем в российском автопроме и его отличиях от узбекского в интервью экс-топ-менеджера АвтоВАЗа и УсАвто Моторс Алексея Огуреева на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Россияне могут сократить расходы на ЖКУ летом, если будут следить за объемами потребления, вовремя оплачивать квитанции и оформлять перерасчет за вывоз мусора при длительном отъезде. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Летом можно сэкономить и на вывозе мусора, если жильцы отсутствуют дома более 5 полных календарных дней подряд. Для перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию и приложить документы, подтверждающие отъезд, например, билеты на поезд или самолет. Дни отъезда и возвращения при этом не считаются днями отсутствия. Если человек отсутствовал дома 15 дней в июле, а ежемесячная плата за вывоз мусора составляет 505 рублей, заплатить придется только за 16. В этом случае сумма снизится до 260 рублей, а экономия составит около 48%, отметил Балынин. Еще один способ избежать лишних расходов – не допускать просрочек по оплате ЖКУ.
0: Идея на миллион.
1: Спрос на банщиков в России весной 2026 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне стали чаще пользоваться услугами СПА и оздоровления на отдыхе, что повысило спрос на таких специалистов. Об этом сообщает Financial Mail со ссылкой на исследование Авито работы. Интерес к таким вакансиям увеличился и со стороны соискателей. За год количество откликов на позиции банщиков выросло на 18%. Одновременно россияне стали активнее интересоваться покупкой банных комплексов. Спрос на такие объекты за год вырос на 97%, а число предложений готового бизнеса в категории бань и саун увеличилось на 11%.
0: Ищу работу днем с огнем.
1: После увольнения россиянам не стоит сразу отказываться от отпуска, однако решение о поездке должно приниматься с учетом финансового положения и перспектив нового трудоустройства. Об этом сообщает Financial Mail. Если у человека сформирована финансовая подушка безопасности, а расходы на поездку не подорвут бюджет семьи, отпуск может помочь восстановить силы и снизить уровень стресса после увольнения, отмечает издание. При этом редакция рекомендует отказаться от дорогих путешествий в кредит или за счет последних накоплений. В условиях неопределенности важно сохранить запас средств на обязательные расходы и поиск новой работы. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 22 июня, ожидается переменная облачность. Ночью и днем временами пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти 4,9 метров в секунду. Давление будет падать 742 миллиметра. Температура ночью плюс 16-18, а днем 25-27 градусов тепла. Во вторник, 23 июня, малооблачно и без осадков. Ночью 13-15, днем 21-23. В среду днем до плюс 21 и также без осадков. В четверг похолодает до плюс 19 и пройдут небольшие дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Где помыть голову, Яндекс подскажет. В Яндекс.Картах появилась новая функция, которая поможет пользователям найти место, где можно помыть голову во время отключения горячей воды. Теперь встроенный ИИ-чат сервиса способен подобрать ближайшее заведение с нужной услугой. Например, салон красоты, где предлагают мытье головы. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. Новая возможность особенно актуальна летом, когда в российских городах традиционно начинается сезон плановых отключений горячей воды. Для поиска подходящего места пользователю достаточно открыть ИИ-чат в приложении и выбрать готовый запрос «Где помыть голову рядом?». После этого нейросеть проанализирует доступные данные и предложит список ближайших организаций. Поиск работает за счет анализа информации из карточек заведений. Искусственный интеллект изучает описание компаний, перечень предоставляемых услуг, а также отзывы посетителей. На основе этих данных нейросеть определяет, какие места могут подойти пользователю и показывает наиболее подходящие варианты неподалеку. При необходимости диалог с искусственным интеллектом можно продолжить и уточнить параметры поиска. Например, пользователь может попросить сервис подобрать не только салоны красоты, но также бани или другие заведения, где есть возможность воспользоваться душем. В этом случае нейросеть скорректирует рекомендации с учетом новых пожеланий. Кроме того, в Яндекс.Картах уже доступна информация о графиках отключений горячей воды в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Пользователи могут узнать даты профилактических работ и общее количество дней, в течение которых в доме не будет горячей воды. Для этого необходимо выбрать нужное здание на карте или ввести его адрес в строку поиска. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: Брянской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Дорогобужском округе продолжается масштабная реконструкция водозабора, включающая строительство современной станции водоподготовки, прокладку нового трубопровода и обновление действующих водопроводных сетей. Двухлетний проект, реализация которого завершится в этом году, кардинально изменит качество водоснабжения деревни Ивонина и микрорайона города Дорогобужа. Подрядчик общества с ограниченной ответственностью «Вода у дома» успешно завершил 99% всех запланированных работ. Это значит, что жители уже видят реальные ощутимые изменения. А именно, проложен новый современный трубопровод, который станет надежной основой для бесперебойного водоснабжения. Проведен капитальный ремонт здания насосной. Установлен новый павильон, который не только защитит оборудование, но и значительно улучшит внешний вид объекта. Устаревшее электрооборудование полностью заменено на более надежное и энергоэффективное, что снизит затраты и повысит безопасность. Закуплены и смонтированы насосы, которые обеспечат достаточный напор и объем воды для всех потребителей. Проведены работы по благоустройству прилегающей территории, делая объект более эстетичным и безопасным. Выполнен монтаж канализации, установлено новое ограждение, выполнено асфальтирование территории объекта. Напомним, что реконструкция водозабора проводится в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Обеспечение жителей чистой водой – ключевая задача при модернизации жилищно-коммунального хозяйства, постоянно подчеркивает губернатор Смоленской области Василий Анохин. В преддверии Дня медицинского работника в минувшую пятницу в культурном центре ПАО «Дорогобуж» состоялось торжественное мероприятие, посвященное людям, которые ежедневно заботятся о здоровье жителей Дорогобужского округа. С профессиональным праздником медработников поздравили исполнительный директор ПАО «Дорогобуж» Роман Дмитриев, главный врач ПАО «Дорогобуж» Валерий Дроздов, главный врач Дорогобужской центральной районной больницы Ольга Черкашина, депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий и заместитель главы округа Сергей Бушинский. Особые слова признательности прозвучали в адрес ветеранов здравоохранения, которые многие годы посвятили служению людям и внесли значительный вклад в развитие медицинской отрасли. В рамках торжественного мероприятия лучшим работникам сферы здравоохранения были вручены почетные грамоты и благодарственные письма Министерства здравоохранения Российской Федерации, ПАО «Дорогобуж», Смоленской областной думы и администрации Дорогобужского округа. 100 баллов по профильной математике. Михаил Попов, выпускник Верхнепровской школы номер 1, получил блестящий результат на едином госэкзамене. 100 баллов по профильной математике и 91 балл по русскому языку – это результат огромного труда, настойчивости и стремления к знаниям. Михаил давно зарекомендовал себя как талантливый и целеустремленный ученик. Выпускник образовательного проекта IT-регион, он удостоен стипендии имени князя Смоленского Романа Ростиславовича, а также является муниципальным стипендиатом. За каждым достижением стоят годы упорной работы, постоянное стремление к развитию и готовность преодолевать любые трудности на пути к своей цели. Внимание водителей! Сафоновская дистанция пути информирует: в связи с проведением подготовительных работ к асфальтированию железнодорожного переезда будет ограничено движение автотранспорта через переезд «Авангард» станции Сафонова, расположенной на выезде из города Сафонова в направлении Дорогобужа. Ограничение будет действовать сегодня и завтра, 22 и 23 июня, с 9 до 17 часов. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути движения. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Давление будет слабо падать, 741 миллиметр. А днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Дорожные новости. Билеты для теоретического экзамена на права обновят. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Автомобильные версии Яндекс.Карт и навигатора стали лучше работать при нестабильном интернете и GPS. В приложениях для Apple CarPlay и Android Auto добавили режим по шагам. На мобильных устройствах он появился еще несколько месяцев назад. Потеряв интернет, система не перебрасывает курсор по карте. Она пошагово ведет пользователя по маршруту и дает подсказки о маневрах. Водителю при этом нужно внимательнее следить за маршрутом и перелистывать экран вручную после каждого этапа пути. Билеты для теоретического экзамена на права обновят. В Министерстве внутренних дел подготовили 40 обновленных билетов на знание правил дорожного движения. Сейчас они проходят согласование в научном центре ГАИ. Планируется, что вопросов в экзамене станет больше. Акцент сделают на оказание первой помощи пострадавшим в случае ДТП. А характер вопросов приблизит к реальной жизни. Раньше они более формально проверяли знание правил. Когда начнут принимать экзамены по новым вопросам, пока неизвестно. Россияне стали чаще обращаться в страховые компании за возмещениями по ОСАГО. С января по апрель этого года подали 695 тысяч заявлений. Рост к прошлому году в районе 1%. Сумма выплат также растет, но быстрее, в среднем на 9%. ДТП обходятся страховым компаниям дороже, чем раньше, из-за роста цен на запчасти и ремонт. При этом цены на полисы растут незначительно, в основном благодаря увеличению количества застрахованных водителей и оптимизации тарифов. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио Infinity.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Испании одержали на этом чемпионате первую победу, обыграв со счетом 4-0 Саудовскую Аравию. Лидер испанцев Ямаль помог своей команде, сыграв в первом тайме. Он забил гол, и после того, как сборная Испании трижды отличилась в первой половине встречи, во втором тайме Ламин и Ямаль заменили. А вот Бельгия сыграла второй раз в ничью, на этот раз 0-0 с Ираном. И еще один результат. Уругвай 2-2 завершил матч с Кабо-Верде. А вот эта новость удивительная. Победительница 23 турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс примет участие в Уимблдоне. Организаторы предоставили спортсменке специальное приглашение для участия именно в одиночном разряде. Уильямс 44 года, на ее счету 73 титула женской теннисной ассоциации. Она занимает второе место по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Американка уступает только австралийской теннисистке Маргарет Корт, которая выступала в 60-70-х годах. Уильямс 7 раз выигрывала Australian Open, 3 Ролан Гаррос, 7 раз Уимблдон и 6 раз US Open. Также на ее счету 3 золотые медали Олимпийских игр в парном разряде и 1 в одиночном. Нынешний Уимблдон стартует 29 июня. На чемпионате Европы по фехтованию итальянская сборная не первый год доминирует, но на нынешнем турнире, который завершился во Франции, преимущество сквадра Адзуры было не таким большим. В общем зачете Италия взяла 3 золота, 1 серебряную медаль и 2 бронзовые награды. Второе место у хозяев французов, а на третьей строчке российские спортсмены. 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы. Золотые медали в командном турнире саблисток выиграли Яна Егорян, а также Алина и Александра Михайловы. Капитан Каролины Харрикейнс 37-летний Джордан Стал заявил, что не планирует завершать карьеру после победы в Кубке Стэнли. Нападающий был признан, напомним, самым ценным игроком по итогам плей-офф, и он получил Конн Смайт Трофи. Выиграл он свой второй Кубок Стэнли спустя 17 лет после первого, что стало новым рекордом лиги. Контракт Стала действует до завершения следующего сезона.

0: А вот внук трехкратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы, легендарного хоккейного вратаря Владислава Третьяка Максим завершил как раз спортивную карьеру. Максим много где поиграл, в ЦСКА он играл, за Адмирал, Рижское Динамо, Ладу и не только. Последним клубом был Сочи. И эта команда в июне объявила о расставании с Третьяком-младшим в связи с истечением контракта. Владислав Третьяк говорил, что его внук завершает карьеру по состоянию здоровья. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Россияне могут сократить расходы на ЖКУ летом, если будут следить за объемами потребления, вовремя оплачивать квитанции и оформлять перерасчет за вывоз мусора при длительном отъезде. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Летом можно сэкономить и на вывозе мусора, если жильцы отсутствуют дома более 5 полных календарных дней подряд. Для перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию и приложить документы, подтверждающие отъезд, например, билеты на поезд или самолет. Дни отъезда и возвращения при этом не считаются днями отсутствия. Если человек отсутствовал дома 15 дней в июле, а ежемесячная плата за вывоз мусора составляет 505 рублей, заплатить придется только за 16. В этом случае сумма снизится до 260 рублей, а экономия составит около 48%, отметил Балынин. Еще один способ избежать лишних расходов – не допускать просрочек по оплате ЖКУ.
0: Идея на миллион.
1: Спрос на банщиков в России весной 2026 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне стали чаще пользоваться услугами СПА и оздоровления на отдыхе, что повысило спрос на таких специалистов. Об этом сообщает Finance Mail со ссылкой на исследование Авито работы. Интерес к таким вакансиям увеличился и со стороны соискателей. За год количество откликов на позиции банщиков выросло на 18%. Одновременно россияне стали активнее интересоваться покупкой банных комплексов. Спрос на такие объекты за год вырос на 97%, а число предложений готового бизнеса в категории бань и саун увеличилось на 11%.
0: Ищу работу днем с огнем.
1: После увольнения россиянам не стоит сразу отказываться от отпуска, однако решение о поездке должно приниматься с учетом финансового положения и перспектив нового трудоустройства. Об этом сообщает Finance Mail. Если у человека сформирована финансовая подушка безопасности, а расходы на поездку не подорвут бюджет семьи, отпуск может помочь восстановить силы и снизить уровень стресса после увольнения, отмечает издание. При этом редакция рекомендует отказаться от дорогих путешествий в кредит или за счет последних накоплений. В условиях неопределенности важно сохранить запас средств на обязательные расходы и поиск новой работы. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась,
2: любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук, сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В минувшую пятницу в Центральном дворце культуры города Сафоново с большим уважением и благодарностью поздравляли тех, кто каждый день стоит на страже здоровья. Праздничный концерт под названием «Призвание», посвященный Дню медицинского работника, собрал лучших специалистов Сафоновского и Холмжерковского округов. С теплыми словами поздравления к виновникам торжества обратился глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев, который поблагодарил врачей, медсестер и весь медицинский персонал за их самоотверженный труд, высокий профессионализм и преданность делу. В рамках мероприятия глава вручил медикам заслуженные награды разного уровня, отметив их личный вклад в развитие здравоохранения. Почетные гости мероприятия выступили перед собравшимися с приветственными словами и поздравлениями, а артисты Сафоновского муниципального округа, как сольные исполнители, так и творческие коллективы, подготовили яркую концертную программу. Сафоновские швеи заняли призовые места на региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие по профессии» в своей номинации. 8 конкурсанток боролись за победу. На первом этапе жюри оценивало знания в области технологий пошива, стандартов качества и правил безопасности, отвечали на вопросы теста и решали практические задачи. Затем начался самый зрелищный этап, проходивший в фабричном цехе. Здесь швеи продемонстрировали виртуозное владение сложными технологическими операциями, такими как обработка разреза, притачивание манжеты и их соединение с рукавом. Оценивалось не только безупречное исполнение, но и творческий подход к работе. Сафоновскую швейную фабрику «Орел» на конкурсе представляли две швеи – Оксана Андреева и Наталья Свойняк, занявшие, соответственно, третье и второе место. Поздравляем сафоновских тружениц, сумевших подтвердить высокий уровень профессионализма. Наша афиша. Сегодня, 22 июня в 18 часов, Центральный дворец культуры приглашает всех желающих на тематический концерт под названием «Поклонимся великим тем годам», посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Вход свободный, возрастное ограничение 6+. Центральный дворец культуры, 22 июня, 18:00. Вниманию водителей, Сафоновская дистанция пути информирует, в связи с проведением подготовительных работ к асфальтированию железнодорожного переезда будет ограничено движение автотранспорта через переезд «Авангард» станции Сафоново, расположенной на выезде из города Сафоново в направлении Драгобужа. Ограничение будет действовать сегодня и завтра, 22 и 23 июня, с 9 до 17 часов. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути движения. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Давление будет слабо падать, 741 миллиметр. А днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Цифровой рубль приведет к перераспределению использования наличных и безналичных денежных средств. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал генеральный директор Газнака Аркадий Трачук. По его словам, цифровой рубль не будет напрямую конкурировать с наличными и безналичными деньгами, однако его внедрение приведет к изменению структуры их использования. Глава Газнака отметил, что пока невозможно оценить, как запуск новой формы национальной валюты повлияет, в частности, на объем выпускаемых банкнот. При этом, по его словам, накопленный компанией опыт в сфере информационных технологий и информационной безопасности позволяет развивать собственные проекты, связанные с цифровым рублем. Водителям транспортных средств, которым по закону обязателен техосмотр, грозит штраф. Об этом изданию «Газета.ру» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. По статье Кодекса об административных правонарушениях штраф составляет 2000 рублей, но здесь важно понимать, что данное постановление о штрафе может быть наложено только на тех водителей, управляющих транспортными средствами, для которых прохождение техосмотра в соответствии с федеральным законом является обязательным, пояснил адвокат. По его словам, если техосмотр для автомобиля носит добровольный характер, например, для личных легковых машин определенного возраста, то штраф за его отсутствие не предусмотрен. Наказание применяется лишь к тем категориям транспорта, для которых техосмотр остается обязательным – такси, автобусы, грузовики и другие коммерческие или специализированные машины. Для владельцев легковых автомобилей, не обязанных проходить диагностику, штраф не применяется. И в завершении выпуска: гигантские тунцы начали миграцию в сторону Сахалина и Хабаровского края из-за смещения на север их основной кормовой базы – сардины и васи. Массовый вылов тунцов-гигантов в акватории Владивостока начался в конце мая. За это время рыбакам удалось добыть десятки трофейных экземпляров, при этом вес некоторых из них достигал около 200 килограммов. По мере продвижения косяков и васи на север, вслед за ними перемещаются и гигантские тунцы. Ожидается, что в ближайшее время они появятся у берегов Сахалина и в водах Хабаровского края. Но есть и хорошая новость. Вслед за тунцами из акватории начнут исчезать акулы, отмечается в сообщении. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform. Infinity.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Армия и население страны не были к этому готовы. В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов. Красная армия не была моторизована. Командный состав из-за сталинских репрессий конца 1930-х годов состоял в основном из малоопытных полководцев. Несмотря на героизм и самопожертвование советских солдат и офицеров, в первые недели войны остановить врага не удалось. До последнего сражались герои Брестской крепости, Минска, Киева и Одессы, Ленинграда и Сталинграда, Севастополя и Новороссийска, Керчи и Тулы, Смоленска и Мурманска. Однако уже в 1941 году план молниеносной войны, в ходе которой германское командование планировало за несколько месяцев захватить весь Советский Союз, провалился в битве под Москвой. В скором времени советская армия разбила фашистские войска под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, правобережной Украине и в Белоруссии, в ходе Яско-Кишиневской, Висло-Одерской и Берлинской операций. В этот день по всей стране приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные передачи, проходят различные торжественные и памятные мероприятия.

0: мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.
1: 22 июня 1941 года началась героическая оборона Брестской крепости. Брестская крепость – крепость в черте города Бреста, Белоруссия, тогда входившего в состав Советского Союза. Героическая оборона Брестской крепости стала яркой страницей в истории Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года командование гитлеровских войск планировало полностью овладеть крепостью. В результате внезапного нападения гарнизон Брестской крепости оказался отрезанным от основных частей Красной армии, однако фашисты встретили яростный отпор ее защитников. В 1971 году здесь появился мемориал, гигантские скульптуры «Мужество и жажда», пантеон славы, площадь церемониалов, законсервированные руины и восстановленные казармы Брестской крепости.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио «Инфинити» за успех.

0: Открывая футбольную Америку.
1: Футболисты сборной Японии впервые в истории чемпионатов мира одержали в финальном турнире крупную победу. Правда, Тунис сейчас совсем не тот, который обычно привыкли видеть любители футбола. Японцы выиграли со счетом 4-0, забив по два мяча в каждом из таймов. И теперь интересная ситуация получается. У Нидерландов и Японии перед заключительным туром по 4 очка и одинаковая разница забитых и пропущенных мячей. И если обе сборные выиграют, то будет иметь значение, кто победит с большим счетом. Нидерланды проведут матч как раз с Тунисом. А вот Япония со шведами, у которых на один балл меньше, чем у лидеров. И команда Швеции будет стремиться занять место повыше. Могут они выйти в 1/16 финала из третьего места, но тогда соперник достанется посильнее.
0: Плавали, знаем.
1: Команда Испании на этом чемпионате мира одержала первую победу, крупно обыграв Саудовскую Аравию, тоже 4-0. Стоит отметить, что Ламин Ямаль вышел в стартовом составе. Именно он открыл счет в матче на 10-й минуте. Уже после первого тайма при счете 3-0 результат был, конечно, обеспечен, и после перерыва Ямаля заменили. А лучшим в составе испанцев стал чемпион Европы, игрок клуба Реал Сосьедад, опытный Микель Айарсабаль, который отдал голевую Ямалю, а потом еще и сам два мяча забил. На прошлом чемпионате мира испанцы смогли добраться до 1/8 финала. Посмотрим, как будет на этот раз.
0: Против течения.
1: У сборной Эквадора лучший результат на мундиалях — выход в 1/8 финала. Было это 20 лет назад на чемпионате мира в Германии, когда футболисты Эквадора вышли из группы со второго места и попали на англичан, проиграв им всего 0-1. Единственный мяч забил тогда Дэвид Бекхэм, но сейчас выйти в плей-офф стало проблематичным после совершенно неожиданного ничейного результата с дебютантом турнира сборной Кюрасао. Итог 0-0. Футболисты Кюрасао получили 5 желтых карточек, но первые турнирные баллы на чемпионате мира заработали. В ближайший четверг Кюрасао сыграет с Кот-д'Ивуаром.
0: Круги по воде.
1: А команда Бельгии после ничей с Египтом сыграла со сборной Ирана. Сложный матч получился, который завершился в ничью 0-0. После двух туров у бельгийцев всего 2 очка. Это, наверное, не тот результат, на который они рассчитывали.
0: На капитанском мостике.
1: А футбольные эксперты продолжают обсуждать неожиданный провал сильной турецкой сборной на чемпионате. Этом, к примеру, Юрген Клопп считает, что на сборную Турции было колоссальное психологическое давление. Они настолько стремились к победе, что полностью забыли о балансе в игре, сказал известный немецкий тренер. Это были некоторые итоги 11-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд раскрыл всю модельную линейку. На официальном сайте появились изображения пяти моделей, все кроссоверы. Три из них основаны на моделях JQ, еще два – аналоги Амода. Напомним, Джеланд – это новая российская марка. Машины собирают на заводе в Ленинградской области. Уже стартовали продажи кроссоверов J6. УАЗ тестирует дизельный «Патриот». В сети появилось видео с полигона на МИ. В пресс-службе завода подтвердили, что на записи едет внедорожник с новым турбодизелем на 136 лошадиных сил. Машина проходит дорожные тесты. В лаборатории ее проверяют на шумность и вибрацию. В продажу обновленный «Патриот» поступит в конце года. Voya Dream стал самым популярным минивеном класса люкс. С начала года в России продали 650 штук. Это каждый четвертый новый люксовый минивен в стране. Напомним, Voya Dream – это мощный гибрид российской сборки. Подходит в качестве офиса на колесах или бизнес-шаттла. Цена от 7,5 миллионов рублей. За последние 5 лет российский автопром изменился до неузнаваемости. Позитивные процессы есть, появляются новые модели, запускаются производство автокомпонентов. Но многое вызывает справедливую критику. Цены резко выросли, а реальный выбор машин сузился. Подробнее о происходящем в российском автопроме и его отличиях от узбекского в интервью экс-топ-менеджера АвтоВАЗа и УсАвто Моторс Алексея Огуреева на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
1: Радиостанция «Инфинити».

0: новости. Билеты для теоретического экзамена на права обновят. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Автомобильные версии Яндекс.Карт и навигатора стали лучше работать при нестабильном интернете и GPS. В приложениях для Apple CarPlay и Android Auto добавили режим по шагам. На мобильных устройствах он появился еще несколько месяцев назад. Потеряв интернет, система не перебрасывает курсор по карте. Она пошагово ведет пользователя по маршруту и дает подсказки о маневрах. Водителю при этом нужно внимательнее следить за маршрутом и перелистывать экран вручную после каждого этапа пути. Билеты для теоретического экзамена на права обновят. В Министерстве внутренних дел подготовили 40 обновленных билетов на знание правил дорожного движения. Сейчас они проходят согласование в научном центре ГАИ. Планируется, что вопросов в экзамене станет больше. Акцент сделают на оказание первой помощи пострадавшим в случае ДТП. А характер вопросов приблизит к реальной жизни. Раньше они более формально проверяли знание правил. Когда начнут принимать экзамены по новым вопросам, пока неизвестно. Россияне стали чаще обращаться в страховые компании за возмещениями по ОСАГО. С января по апрель этого года подали 695 тысяч заявлений. Рост к прошлому году в районе 1%. Сумма выплат также растет, но быстрее, в среднем на 9%. ДТП обходятся страховым компаниям дороже, чем раньше, из-за роста цен на запчасти и ремонт. При этом цены на полисы растут незначительно, в основном благодаря увеличению количества застрахованных водителей и оптимизации тарифов. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В Дорогобужском округе продолжается масштабная реконструкция водозабора, включающая строительство современной станции водоподготовки, прокладку нового трубопровода и обновление действующих водопроводных сетей. Двухлетний проект, реализация которого завершится в этом году, кардинально изменит качество водоснабжения деревни Ивонина и микрорайона города Дорогобужа. Подрядчик общества с ограниченной ответственностью «Вода у дома» успешно завершил 99% всех запланированных работ. Это значит, что жители уже видят реальные ощутимые изменения. А именно, проложен новый современный трубопровод, который станет надежной основой для бесперебойного водоснабжения. Проведен капитальный ремонт здания насосной. Установлен новый павильон, который не только защитит оборудование, но и значительно улучшит внешний вид объекта. Устаревшее электрооборудование полностью заменено на более надежное и энергоэффективное, что снизит затраты и повысит безопасность. Закуплены и смонтированы насосы, которые обеспечат достаточный напор и объем воды для всех потребителей. Проведены работы по благоустройству прилегающей территории, делая объект более эстетичным и безопасным. Выполнен монтаж канализации, установлено новое ограждение, выполнено асфальтирование территории объекта. Напомним, что реконструкция водозабора проводится в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Обеспечение жителей чистой водой – ключевая задача при модернизации жилищно-коммунального хозяйства, постоянно подчеркивает губернатор Смоленской области Василий Анохин. В преддверии Дня медицинского работника в минувшую пятницу в культурном центре ПАО «Дорогобуж» состоялось торжественное мероприятие, посвященное людям, которые ежедневно заботятся о здоровье жителей Дорогобужского округа. С профессиональным праздником медработников поздравили исполнительный директор ПАО «Дорогобуж» Роман Дмитриев, главный врач ПАО «Дорогобуж» Валерий Дроздов, главный врач Дорогобужской центральной районной больницы Ольга Черкашина, депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий и заместитель главы округа Сергей Бурдин. Особые слова признательности прозвучали в адрес ветеранов здравоохранения, которые многие годы посвятили служению людям и внесли значительный вклад в развитие медицинской отрасли. В рамках торжественного мероприятия лучшим работникам сферы здравоохранения были вручены почетные грамоты и благодарственные письма Министерства здравоохранения Российской Федерации ПАО «Дорогобуж», Смоленской областной думы и администрации Дорогобужского округа. 100 баллов по профильной математике. Михаил Попов, выпускник Верхнепровской школы номер 1, получил блестящий результат на едином госэкзамене. 100 баллов по профильной математике и 91 балл по русскому языку – это результат огромного труда, настойчивости и стремления к знаниям. Михаил давно зарекомендовал себя как талантливый и целеустремленный ученик. Выпускник образовательного проекта IT-регион, он удостоен стипендии имени князя Смоленского Романа Ростиславовича, а также является муниципальным стипендиатом. За каждым достижением стоят годы упорной работы, постоянное стремление к развитию и готовность преодолевать любые трудности на пути к своей цели. Внимание водителей! Сафоновская дистанция пути информирует, в связи с проведением подготовительных работ к асфальтированию железнодорожного переезда будет ограничено движение автотранспорта через переезд «Авангард» станции Сафонова, расположенной на выезде из города Сафонова в направлении Дорогобужа. Ограничение будет действовать сегодня и завтра, 22 и 23 июня, с 9 до 17 часов. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути движения. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Давление будет слабо падать 741 миллиметр. А днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

Братья и сестры, сограждане, в этот день в историю нашей страны вошел 41-й год. 22 июня в 4 часа утра жизнь и судьба нашей Родины навсегда разделилась на до войны и после войны. В это трагическое утро начался печальный отчет жертв и лишений, невинной крови, сиротских и вдовьих слез. В этот день, в 41-м году, первые тысячи наших бойцов шагнули в бессмертие, приняв на себя страшный удар нацистского зверя. Этот день до сих пор стучится в наши сердца блокадным хлебом, пеплом хатыни, дымом Освенцима, святым и неотъемлемым правом на нашу победу. В этот день, в 41-м году, начался долгий и славный путь красного знамени великого народа, который завершился триумфом над поверженным Рейхстагом. Как раз в эту минуту, в 41-м году, наша страна замерла, затаила дыхание, когда услышала страшную весть. Немецкие войска без объявления войны атаковали наши границы. Мы не хотели этого. Мы не ждали этого, но мы выстояли. Мы сплотились в труде, в подвигах, в крови и слезах. И мы победили. Но все это будет потом. Ведь даже сейчас, после стольких жертв и непростых лет, время опять бросает нам вызов. Помним ли мы? Достойны ли мы? Сможем ли мы выстоять, чтобы не посрамить памяти тех, кто сейчас смотрит на нас сквозь пламя и боль тех лет? А сейчас, человек, собрат наш по памяти, остановись на минуту. Всего на одну минуту отложи спешку, дела и заботы. Подумай в эту минуту священной памяти о тех, кто не смог дожить до времени после войны. Поверь, человек, они этого достойны. И пока мы помним о них, они бессмертны. Посвяти им эту минуту священной памяти в благодарность за великие жертвы и славные подвиги, за то, что мы все живы благодаря тем, кто 22 июня 41-го года шагнул в бессмертную вечность. Одну минуту в память о 27 миллионах. Объявляется минута священной памяти.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Где помыть голову, Яндекс подскажет. В Яндекс.Картах появилась новая функция, которая поможет пользователям найти место, где можно помыть голову во время отключения горячей воды. Теперь встроенный ИИ-чат сервиса способен подобрать ближайшее заведение с нужной услугой. Например, салон красоты, где предлагают мытье головы. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. Новая возможность особенно актуальна летом, когда в российских городах традиционно начинается сезон плановых отключений горячей воды. Для поиска подходящего места пользователю достаточно открыть ИИ-чат в приложении и выбрать готовый запрос, где помыть голову рядом. После этого нейросеть проанализирует доступные данные и предложит список ближайших организаций. Поиск работает за счет анализа информации из карточек заведений. Искусственный интеллект изучает описание компаний, перечень предоставляемых услуг, а также отзывы посетителей. На основе этих данных нейросеть определяет, какие места могут подойти пользователю, и показывает наиболее подходящий вариант.

0: варианты неподалеку. При необходимости диалог с искусственным интеллектом можно продолжить и уточнить параметры поиска. Например, пользователь может попросить сервис подобрать не только салоны красоты, но также бани или другие заведения, где есть возможность воспользоваться душем. В этом случае нейросеть скорректирует рекомендации с учетом новых пожеланий. Кроме того, в Яндекс.Картах уже доступна информация о графиках отключений горячей воды в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Пользователи могут узнать даты профилактических работ и общее количество дней, в течение которых в доме не будет горячей воды. Для этого необходимо выбрать нужное здание на карте или ввести его адрес в строку поиска. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувшую пятницу в Центральном дворце культуры города Сафоново с большим уважением и благодарностью поздравляли тех, кто каждый день стоит на страже здоровья. Праздничный концерт под названием «Призвание», посвященный Дню медицинского работника, собрал лучших специалистов Сафоновского и Холмжерковского округов. С теплыми словами поздравления к виновникам торжества обратился глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев, который поблагодарил врачей, медсестер и весь медицинский персонал за их самоотверженный труд, высокий профессионализм и преданность делу. В рамках мероприятия глава вручил медикам заслуженные награды разного уровня, отметив их личный вклад в развитие здравоохранения. Почетные гости мероприятия выступили перед собравшимися с приветственными словами и поздравлениями, а артисты Сафоновского муниципального округа, как сольные исполнители, так и творческие коллективы, подготовили яркую концертную программу. Сафоновские швеи заняли призовые места на региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие по профессии» в своей номинации. 8 конкурсанток боролись за победу. На первом этапе жюри оценивало знания в области технологий пошива, стандартов качества и правил безопасности, отвечали на вопросы теста и решали практические задачи. Затем начался самый зрелищный этап, проходивший в фабричном цехе. Здесь швеи продемонстрировали виртуозное владение сложными технологическими операциями, такими как обработка разреза, притачивание манжеты и их соединение с рукавом. Оценивалось не только безупречное исполнение, но и творческий подход к работе. Сафоновскую швейную фабрику «Орел» на конкурсе представляли две швеи – Оксана Андреева и Наталья Свойняк, занявшие, соответственно, третье и второе место. Поздравляем сафоновских тружениц, сумевших подтвердить высокий уровень профессионализма. Наша афиша. Сегодня, 22 июня в 18 часов, Центральный дворец культуры приглашает всех желающих на тематический концерт под названием «Поклонимся великим тем годам», посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Вход свободный, возрастное ограничение 6+. Центральный дворец культуры, 22 июня, 18:00. Вниманию водителей, Сафоновская дистанция пути информирует, в связи с проведением подготовительных работ к асфальтированию железнодорожного переезда будет ограничено движение автотранспорта через переезд «Авангард» станции Сафоново, расположенной на выезде из города Сафоново в направлении Драгобужа. Ограничение будет действовать сегодня и завтра, 22 и 23 июня, с 9 до 17 часов. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути движения. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Давление будет слабо падать, 741 миллиметр. А днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Федеральная антимонопольная служба официально опровергла слухи о том, что коммунальные тарифы проиндексируют уже 1 июля, об этом пишет ТАСС. Сообщение об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства Российской Федерации, говорится в сообщении. В службе также заявили, что возьмут на особый контроль процесс формирования тарифов в каждом регионе. В случае выявления нарушений служба будет исключать необоснованно заложенные средства из тарифов, предупредили в ведомстве. После летнего солнцестояния уменьшается приток солнечной радиации к дневной поверхности и начинают активнее прогреваться океаны. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, сразу же на солнечную радиацию атмосфера не реагирует, она сохраняет некоторую инерцию. В дальнейшем она проявляется в том, что океаны очень хорошо начинают прогреваться, а также формируются сезонные центры действия атмосферы над океанами. Макарова добавила, что циклоны начинают становиться менее активными, возрастает влияние антициклонов. Самые максимальные температуры приходятся на вторую половину июля и начало августа. Одновременно с этим возрастает количество дождей в эти же месяцы. И в завершении выпуска: российские путешественники стали планировать более короткие поездки в бархатный сезон, а средний чек за ночь проживания заметно снизился. Это показало исследование OneTwoTrip. Согласно данным сервиса, в 2026 году россияне планируют отдыхать за границей в бархатный сезон в среднем около 5 дней. При этом раннее планирование позитивно сказывается на бюджете туристов. Средняя стоимость суток в зарубежных отелях этой осенью составляет 13,5 тысяч рублей, что выгоднее показателей прошлого года. В рейтинге самых востребованных направлений произошли серьезные изменения. Безоговорочным лидером 2026 года стала Турция, доля которой выросла более чем в два раза. Прошлогодний лидер Италия спустилась на вторую строчку. Кроме того, из пятерки лидеров выбыли Япония и Испания, уступив места азиатским направлениям – Таиланду и Китаю. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радиостанция Infinity.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Испании одержали на этом чемпионате первую победу, обыграв со счетом 4-0 Саудовскую Аравию. Лидер испанцев Ямаль помог своей команде, сыграв в первом тайме. Он забил гол, и после того, как сборная Испании трижды отличилась в первой половине встречи, во втором тайме Ламин и Ямаль заменили. А вот Бельгия сыграла второй раз в ничью, на этот раз 0-0 с Ираном. И еще один результат. Уругвай 2-2 завершил матч с Кабо-Верде. А вот эта новость удивительная. Победительница 23 турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс примет участие в Уимблдоне. Организаторы предоставили спортсменке специальное приглашение для участия именно в одиночном разряде. Уильямс 44 года, на ее счету 73 титула женской теннисной ассоциации. Она занимает второе место по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Американка уступает только австралийской теннисистке Маргарет Корт, которая выступала в 60-70-х годах. Уильямс 7 раз выигрывала Australian Open, 3 Ролан Гаррос, 7 раз Уимблдон и 6 раз US Open. Также на ее счету 3 золотые медали Олимпийских игр в парном разряде и 1 в одиночном. Нынешний Уимблдон стартует 29 июня. На чемпионате Европы по фехтованию итальянская сборная не первый год доминирует, но на нынешнем турнире, который завершился во Франции, преимущество сквадра Адзуры было не таким большим. В общем зачете Италия взяла 3 золота, 1 серебряную медаль и 2 бронзовые награды. Второе место у хозяев французов, а на третьей строчке российские спортсмены. 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы. Золотые медали в командном турнире саблисток выиграли Яна Егорян, а также

Алина и Александра Михайловы. Капитан Каролины Харрикейнс, 37-летний Джордан Стал, заявил, что не планирует завершать карьеру после победы в Кубке Стэнли. Нападающий был признан, напомним, самым ценным игроком по итогам плей-офф, и он получил Конн Смайт Трофи. Выиграл он свой второй Кубок Стэнли спустя 17 лет после первого, что стало новым рекордом лиги. Контракт Стала действует до завершения следующего сезона. А вот внук трехкратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы, легендарного хоккейного вратаря Владислава Третьяка, Максим, завершил как раз спортивную карьеру. Максим много где поиграл, в ЦСКА он играл, за Адмирал, Рижское Динамо, Ладу и не только. Последним клубом был Сочи, и эта команда в июне объявила о расставании с Третьяком-младшим в связи с истечением контракта. Владислав Третьяк говорил, что его внук завершает карьеру по состоянию здоровья. Это были спортивные события, достойные вашего внимания. Infinity в каждый приемник.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Россияне могут сократить расходы на ЖКУ летом, если будут следить за объемами потребления, вовремя оплачивать квитанции и оформлять перерасчет за вывоз мусора при длительном отъезде. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Летом можно сэкономить и на вывозе мусора, если жильцы отсутствуют дома более 5 полных календарных дней подряд. Для перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию и приложить документы, подтверждающие отъезд, например, билеты на поезд или самолет. Дни отъезда и возвращения при этом не считаются днями отсутствия. Если человек отсутствовал дома 15 дней в июле, а ежемесячная плата за вывоз мусора составляет 505 рублей, заплатить придется только за 16. В этом случае сумма снизится до 260 рублей, а экономия составит около 48%, отметил Балынин. Еще один способ избежать лишних расходов – не допускать просрочек по оплате ЖКУ.
1: Идея на миллион.
2: Спрос на банщиков в России весной 2026 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне стали чаще пользоваться услугами СПА и оздоровления на отдыхе, что повысило спрос на таких специалистов. Об этом сообщает Finance Mail со ссылкой на исследование Авито работы. Интерес к таким вакансиям увеличился и со стороны соискателей. За год количество откликов на позиции банщиков выросло на 18%. Одновременно россияне стали активнее интересоваться покупкой банных комплексов. Спрос на такие объекты за год вырос на 97%, а число предложений готового бизнеса в категории бань и саун увеличилось на 11%.
1: Ищу работу днем с огнем.
2: После увольнения россиянам не стоит сразу отказываться от отпуска, однако решение о поездке должно приниматься с учетом финансового положения и перспектив нового трудоустройства. Об этом сообщает Finance Mail. Если у человека сформирована финансовая подушка безопасности, а расходы на поездку не подорвут бюджет семьи, отпуск может помочь восстановить силы и снизить уровень стресса после увольнения, отмечает издание. При этом редакция рекомендует отказаться от дорогих путешествий в кредит или за счет последних накоплений. В условиях неопределенности важно сохранить запас средств на обязательные расходы и поиск новой работы. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Радіо Інфініті.

все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Ленинградской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 23 июня, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метра в секунду. Давление 742 миллиметра, меняться не будет. Температура ночи 13-15, а днем 21-23 градуса тепла. В среду, 24 июня, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 10-12, а днем 19-21. В четверг немного похолодает, пройдут дожди, ночью 12-14, а днем 14-16. В пятницу без осадков и днем до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд раскрыл всю модельную линейку. На официальном сайте появились изображения 5 моделей, все кроссоверы. 3 из них основаны на моделях JQ, еще 2 аналоги Амода. Напомним, Джеланд – это новая российская марка. Машины собирают на заводе в Ленинградской области. Уже стартовали продажи кроссоверов J6. УАЗ тестирует дизельный Патриот. В сети появилось видео с полигона на МИ. В пресс-службе завода подтвердили, что на записи едет внедорожник с новым турбодизелем на 136 лошадиных сил. Машина проходит дорожные тесты. В лаборатории ее проверяют на шумность и вибрацию. В продажу обновленный Патриот поступит в конце года. Voya Dream стал самым популярным минивеном класса люкс. С начала года в России продали 650 штук. Это каждый четвертый новый люксовый минивен в стране. Напомним, Voya Dream – это мощный гибрид российской сборки. Подходит в качестве офиса на колесах или бизнес-шаттла. Цена от 7,5 миллионов рублей. За последние 5 лет российский автопром изменился до неузнаваемости. Позитивные процессы есть, появляются новые модели, запускаются производства автокомпонентов. Но многое вызывает справедливую критику. Цены резко выросли, а реальный выбор машин сузился. Подробнее о происходящем в российском автопроме и его отличиях от узбекского в интервью экс-топ-менеджера АвтоВАЗа и УсАвто Моторс Алексея Огуреева на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
1: Радио «Инфинити». За твою победу.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Испании одержали на этом чемпионате первую победу, обыграв со счетом 4-0 Саудовскую Аравию. Лидер испанцев Ямаль помог своей команде, сыграв в первом тайме. Он забил гол, и после того, как сборная Испании трижды отличилась в первой половине встречи, во втором тайме Ламин и Ямаль заменили. А вот Бельгия сыграла второй раз в ничью, на этот раз 0-0 с Ираном. И еще один результат. Уругвай 2-2 завершил матч с Кабо-Верде. А вот эта новость удивительная. Победительница 23 турниров большого шлема в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс.

0: 2 июня. На чемпионате Европы по фехтованию итальянская сборная не первый год доминирует, но на нынешнем турнире, который завершился во Франции, преимущество сквадра «Адзуры» было не таким большим. В общем зачете Италия взяла 3 золота, 1 серебряную медаль и 2 бронзовые награды. Второе место у хозяев французов, а на третьей строчке российские спортсмены. 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы. Золотые медали в командном турнире «Саблисток» выиграли Яна Егорян, а также Алина и Александра Михайловы. Капитан Каролины Харрикейнс, 37-летний Джордан Стал, заявил, что не планирует завершать карьеру после победы в Кубке Стэнли. Нападающий был признан, напомним, самым ценным игроком по итогам плей-офф, и он получил Конн Смайт Трофи. Выиграл он свой второй Кубок Стэнли спустя 17 лет после первого, что стало новым рекордом лиги. Контракт Стала действует до завершения следующего сезона. А вот внук трехкратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы, легендарного хоккейного вратаря Владислава Третьяка Максим завершил как раз спортивную карьеру. Максим много где поиграл, в ЦСКА он играл, за «Адмирал», Рижское «Динамо», «Ладу» и не только. Последним клубом был Сочи. И эта команда в июне объявила о расставании с Третьяком-младшим в связи с истечением контракта. Владислав Третьяк говорил, что его внук завершает карьеру по состоянию здоровья. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Россияне могут сократить расходы на ЖКУ летом, если будут следить за объемами потребления, вовремя оплачивать квитанции и оформлять перерасчет за вывоз мусора при длительном отъезде. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Летом можно сэкономить и на вывозе мусора, если жильцы отсутствуют дома более 5 полных календарных дней подряд. Для перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию и приложить документы, подтверждающие отъезд, например, билеты на поезд или самолет. Дни отъезда и возвращения при этом не считаются днями отсутствия. Если человек отсутствовал дома 15 дней в июле, а ежемесячная плата за вывоз мусора составляет 505 рублей, заплатить придется только за 16. В этом случае сумма снизится до 260 рублей, а экономия составит около 48%, отметил Балынин. Еще один способ избежать лишних расходов – не допускать просрочек по оплате ЖКУ.
0: Идея на миллион.
1: Спрос на банщиков в России весной 2026 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне стали чаще пользоваться услугами СПА и оздоровления на отдыхе, что повысило спрос на таких специалистов. Об этом сообщает Finance Mail со ссылкой на исследование Авито работы. Интерес к таким вакансиям увеличился и со стороны соискателей. За год количество откликов на позиции банщиков выросло на 18%. Одновременно россияне стали активнее интересоваться покупкой банных комплексов. Спрос на такие объекты за год вырос на 97%, а число предложений готового бизнеса в категории бань и саун увеличилось на 11%.
0: Ищу работу днем с огнем.
1: После увольнения россиянам не стоит сразу отказываться от отпуска, однако решение о поездке должно приниматься с учетом финансового положения и перспектив нового трудоустройства. Об этом сообщает Finance Mail. Если у человека сформирована финансовая подушка безопасности, а расходы на поездку не подорвут бюджет семьи, отпуск может помочь восстановить силы и снизить уровень стресса после увольнения, отмечает издание. При этом редакция рекомендует отказаться от дорогих путешествий в кредит или за счет последних накоплений. В условиях неопределенности важно сохранить запас средств на обязательные расходы и поиск новой работы. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Дорогобужском округе продолжается масштабная реконструкция водозабора, включающая строительство современной станции водоподготовки, прокладку нового трубопровода и обновление действующих водопроводных сетей. Двухлетний проект, реализация которого завершится в этом году, кардинально изменит качество водоснабжения деревни Ивонина и микрорайона города Дорогобужа. Подрядчик общества с ограниченной ответственностью «Вода у дома» успешно завершил 99% всех запланированных работ. Это значит, что жители уже видят реальные ощутимые изменения. А именно, проложен новый современный трубопровод, который станет надежной основой для бесперебойного водоснабжения. Проведен капитальный ремонт здания насосной. Установлен новый павильон, который не только защитит оборудование, но и значительно улучшит внешний вид объекта. Устаревшее электрооборудование полностью заменено на более надежное и энергоэффективное, что снизит затраты и повысит безопасность. Закуплены и смонтированы насосы, которые обеспечат достаточный напор и объем воды для всех потребителей. Проведены работы по благоустройству прилегающей территории, делая объект более эстетичным и безопасным. Выполнен монтаж канализации, установлено новое ограждение, выполнено асфальтирование территории объекта. Напомним, что реконструкция водозабора проводится в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Обеспечение жителей чистой водой – ключевая задача при модернизации жилищно-коммунального хозяйства, постоянно подчеркивает губернатор Смоленской области Василий Анохин. В преддверии Дня медицинского работника в минувшую пятницу в культурном центре ПАО «Дорогобуж» состоялось торжественное мероприятие, посвященное людям, которые ежедневно заботятся о здоровье жителей Дорогобужского округа. С профессиональным праздником медработников поздравили исполнительный директор ПАО «Дорогобуж» Роман Дмитриев, главный врач ПАО «Дорогобуж» Валерий Дроздов, главный врач Дорогобужской центральной районной больницы Ольга Черкашина, депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий и заместитель главы округа Сергей Бушинский. Особые слова признательности прозвучали в адрес ветеранов здравоохранения, которые многие годы посвятили служению людям и внесли значительный вклад в развитие медицинской отрасли. В рамках торжественного мероприятия лучшим работникам сферы здравоохранения были вручены почетные грамоты и благодарственные письма Министерства здравоохранения Российской Федерации ПАО «Дорогобуж», Смоленской областной думы и администрации Дорогобужского округа. 100 баллов по профильной математике. Михаил Попов, выпускник Верхнепровской школы номер 1, получил блестящий результат на едином госэкзамене. 100 баллов по профильной математике и 91 балл по русскому языку – это результат огромного труда, настойчивости и стремления к знаниям. Михаил давно зарекомендовал себя как талантливый и целеустремленный ученик. Выпускник образовательного проекта IT-регион, он удостоен стипендии имени князя Смоленского Романа Ростиславовича, а также является муниципальным стипендиатом. За каждым достижением стоят годы упорной работы, постоянное стремление к развитию и готовность преодолевать любые трудности на пути к своей цели. Внимание водителей! Сафоновская дистанция пути информирует: в связи с проведением подготовительных работ к асфальтированию железнодорожного переезда будет ограничено движение автотранспорта через переезд «Авангард» станции Сафонова, расположенной на выезде из города Сафонова в направлении Дорогобужа. Ограничение будет действовать сегодня и завтра, 22 и 23 июня, с 9 до 17 часов. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути движения. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Давление будет слабо падать, 741 миллиметр. А днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Где помыть голову, Яндекс подскажет. В Яндекс.Картах появилась новая функция, которая поможет пользователям найти место, где можно помыть голову во время отключения горячей воды. Теперь встроенный ИИ-чат сервиса способен подобрать ближайшее заведение с нужной услугой. Например, салон красоты, где предлагают мытье головы. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. Новая возможность особенно актуальна летом, когда в российских городах традиционно начинается сезон плановых отключений горячей воды. Для поиска подходящего места пользователю достаточно открыть ИИ-чат в приложении и выбрать готовый запрос, где помыть голову рядом. После этого нейросеть проанализирует доступные данные и предложит список ближайших организаций. Поиск работает за счет анализа информации из карточек заведений. Искусственный интеллект изучает описание компаний, перечень предоставляемых услуг, а также отзывы посетителей. На основе этих данных нейросеть определяет, какие места могут подойти пользователю и показывает наиболее подходящие варианты неподалеку. При необходимости диалог с искусственным интеллектом можно продолжить и уточнить параметры поиска. Например, пользователь может попросить сервис подобрать не только салоны красоты, но также бани или другие заведения, где есть возможность воспользоваться душем. В этом случае нейросеть скорректирует рекомендации с учетом новых пожеланий. Кроме того, в Яндекс.Картах уже доступна информация о графиках отключений горячей воды в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Пользователи могут узнать даты профилактических работ и общее количество дней, в течение которых в доме не будет горячей воды. Для этого необходимо выбрать нужное здание на карте или ввести его адрес в строку поиска. На этом пока все. Услышимся!
1: Радиостанция «Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Армия и население страны не были к этому готовы. В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов. Красная армия не была моторизована. Командный состав из-за сталинских репрессий конца 1930-х годов состоял в основном из малоопытных полководцев. Несмотря на героизм и самопожертвование советских солдат и офицеров, в первые недели войны остановить врага не удалось. До последнего сражались герои Брестской крепости, Минска, Киева и Одессы, Ленинграда и Сталинграда, Севастополя и Новороссийска, Керчи и Тулы, Смоленска и Мурманска. Однако уже в 1941 году план молниеносной войны, в ходе которой германское командование планировало за несколько месяцев захватить весь Советский Союз, провалился в битве под Москвой. В скором времени советская армия разбила фашистские войска под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, правобережной Украине и в Белоруссии, в ходе Яско-Кишиневской, Висло-Одерской и Берлинской операций. В этот день по всей стране приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные передачи, проходят различные...

0: Защитников. В 1971 году здесь появился мемориал, гигантские скульптуры «Мужество» и «Жажда», пантеон славы, площадь церемониалов, законсервированные руины и восстановленные казармы Брестской крепости.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: Infinity.

0: Ленинградской области 19:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В минувшую пятницу в Центральном дворце культуры города Сафоново с большим уважением и благодарностью поздравляли тех, кто каждый день стоит на страже здоровья. Праздничный концерт под названием «Призвание», посвященный Дню медицинского работника, собрал лучших специалистов Сафоновского и Холмжерковского округов. С теплыми словами поздравления к виновникам торжества обратился глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев, который поблагодарил врачей, медсестер и весь медицинский персонал за их самоотверженный труд, высокий профессионализм и преданность делу. В рамках мероприятия глава вручил медикам заслуженные награды разного уровня, отметив их личный вклад в развитие здравоохранения. Почетные гости мероприятия выступили перед собравшимися с приветственными словами и поздравлениями, а артисты Сафоновского муниципального округа, как сольные исполнители, так и творческие коллективы, подготовили яркую концертную программу. Сафоновские швеи заняли призовые места на региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие по профессии» в своей номинации. 8 конкурсанток боролись за победу. На первом этапе жюри оценивало знания в области технологий пошива, стандартов качества и правил безопасности, отвечали на вопросы теста и решали практические задачи. Затем начался самый зрелищный этап, проходивший в фабричном цехе. Здесь швеи продемонстрировали виртуозное владение сложными технологическими операциями, такими как обработка разреза, притачивание манжеты и их соединение с рукавом. Оценивалось не только безупречное исполнение, но и творческий подход к работе. Сафоновскую швейную фабрику «Орел» на конкурсе представляли две швеи – Оксана Андреева и Наталья Свойняк, занявшие, соответственно, третье и второе место. Поздравляем сафоновских тружениц, сумевших подтвердить высокий уровень профессионализма. Наша афиша. Сегодня, 22 июня в 18 часов, Центральный дворец культуры приглашает всех желающих на тематический концерт под названием «Поклонимся великим тем годам», посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Вход свободный, возрастное ограничение 6+. Центральный дворец культуры, 22 июня, 18:00. Вниманию водителей, Сафоновская дистанция пути информирует: в связи с проведением подготовительных работ к асфальтированию железнодорожного переезда будет ограничено движение автотранспорта через переезд «Авангард» станции Сафоново, расположенной на выезде из города Сафоново в направлении Драгобужа. Ограничение будет действовать сегодня и завтра, 22 и 23 июня, с 9 до 17 часов. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути движения. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Давление будет слабо падать, 741 миллиметр. А днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Федеральная антимонопольная служба официально опровергла слухи о том, что коммунальные тарифы проиндексируют уже 1 июля, об этом пишет ТАСС. Сообщение об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства Российской Федерации, говорится в сообщении. В службе также заявили, что возьмут на особый контроль процесс формирования тарифов в каждом регионе. В случае выявления нарушений служба будет исключать необоснованно заложенные средства из тарифов, предупредили в ведомстве. Водителям транспортных средств, которым по закону обязателен техосмотр, грозит штраф. Об этом изданию «Газета.ру» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. По статье Кодекса об административных правонарушениях штраф составляет 2000 рублей, но здесь важно понимать, что данное постановление о штрафе может быть наложено только на тех водителей, управляющих транспортными средствами, для которых прохождение техосмотра в соответствии с федеральным законом является обязательным, пояснил адвокат. По его словам, если техосмотр для автомобиля носит добровольный характер, например, для личных легковых машин определенного возраста, то штраф за его отсутствие не предусмотрен. Наказание применяется лишь к тем категориям транспорта, для которых техосмотр остается обязательным – такси, автобусы, грузовики и другие коммерческие или специализированные машины. Для владельцев легковых автомобилей, не обязанных проходить диагностику, штраф не применяется. И в завершении выпуска – знаменитый дуб в Шервудском лесу Великобритании, который по преданию служил убежищем для Робин Гуда и его соратников, засох в возрасте около 1200 лет, об этом пишет газета Independent. По данным природоохранных организаций, весной 26 года дуб впервые не выпустил листья. Эксперты отмечают, что дерево находилось в упадке на протяжении последних лет из-за сочетания нескольких факторов, включая засухи, аномальную жару и ухудшение состояния корневой системы. Дерево считается одной из главных достопримечательностей Шервудского леса в графстве Ноттингемшир. Возраст дерева оценивается примерно в 800-1200 лет, а его образ неразрывно связан с легендой о Робин Гуде. Ежегодно дуб привлекал сотни тысяч туристов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity. За удачу!

Век я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час. На Инфинити.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 23 июня, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный 4,9 метра в секунду. Давление 742 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью 13-15, а днем 21-23 градуса тепла. В среду, 24 июня, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 10-12, днем 19-21. В четверг немного похолодает, пройдут дожди, но ночью 12-14, а днем 14-16. В пятницу без осадков и днем до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

Радіо Інфініті.

остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Ленинградской области 3 часа ночи.
1: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет.